Трапатпуго. Камо удари шуруду, пикни шукоши, гада на шучуда, тияло е мая, регуляре, гоше бастикула, и пекелу, лук, кусе озрев, кусе озрев.